0: Konsumi 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй секунд.